Грязный стер, тайно связывая руки, за ангелами вниз, водами штыря муки. Судьями решит, кто наказан будет раньше. Глаза помнят, тело стонет, сердце требует реванша. Вылизывает